0: подковерные какие-то склоки, грызня, значит, в этой верхушке. Но то, что там назревают какие-то события, назревают проблемы, серьезные противостояния, это очевидно достаточно. И видно даже линия раздела. То есть ФСБ, с одной стороны, а с другой стороны штатские чиновники. Чиновники администрации президента, мэрии там, и так далее, олигархи. Там давно уже идет между этими силами, в общем-то, противостояние. Потому что ФСБ при Путине, особенно после начала войны, они фактически стали чувствовать себя такими новыми опричниками, главным хозяином России стала вот спецслужба. Они прессуют кого угодно, собирают дань с предпринимателей, даже с олигархов, сажают периодически неугодных им чиновников, которые чем-то там провинились перед ФСБшниками или просто для того, чтобы звездочки получить. В общем, терроризируют другую часть верхушки. Как вот при Иване Грозном опричнина или опричники терроризировали так называемую земщину, то есть ту часть России, ту часть правящей верхушки, которая старую, такую традиционную, таких бояр. Вот. Также и сейчас такая ситуация происходит, и поэтому, конечно, я думаю, что большая часть российских чиновников мечтала бы устроить такую ночь длинных ножей для чекистов. И наоборот, чекисты бы хотели окончательно подмять под себя олигархов, окончательно, особенно ельцинских олигархов, раздербанить собственность. Они все чекисты считают, что и в 90-е годы самые жирные куски собственности прошли мимо них. И они бы, конечно, с удовольствием раздербанили бы остатки вот этой ельцинской олигархии, которой еще до сих пор принадлежит огромные ресурсы российские, экономические. Так что вот это довольно опасное для режима противостояние, оно только обостряется и может привести к таким последствиям пагубным. Потому что Путин не решает ситуацию, не решает этот конфликт, как он затягивал решение конфликта между Пригожиным и Шойгу, как довел ситуацию до того, что там Пригожин устроил путч, фактически готов был власть уже захватить. Также сейчас он не решает этот конфликт, затягивает его, не встает целиком на одну или другую сторону, действительно симпатизирует чекистам, но не дает им все-таки возможность окончательно подмять под себя старую вот такую статскую, еще штатскую олигархию и чиновничество. И то, что он это затягивает ситуацию, может плохо для него закончиться, как это чуть не случилось во время путча Пригожина.
1: Да, очень жаль, что Пригожин не дошел, и очень жаль, что после этого путча мы видели, как кое-кто выходил в окно, мы понимаем, что это тоже, знаете, проявило противников Путина, и Путин начал с ними бороться. Нашла информацию, BBC подает информацию о том, что потери башкир и татар в войне против Украины превысили все потери СССР в Афганистане. Как сообщает издание, подтверждены уже имена ликвидированных российских военных. При этом за последние две недели список вырос еще на 4600 человек за две недели. Больше всего убитых в Татарстане около 9500-200, и в Татарстане около 8000. Больше всего потери, самые высокие потери несут регионы Тува, Бурятия и Алтай. Если мы говорим о вот частях Российской Федерации, может ли бунт, революция, громкие вопросы начаться именно оттуда? Или они это настолько бедные регионы, что они будут просто сидеть молча?
0: Нет, Татарстан и Башкортостан не бедные отнюдь регионы, довольно богатые, там нефть есть, газ, в общем, богатые регионы. Просто другой вопрос, что в Российской колониальной империи, вот названные вами страны, Татарстан, Башкортостан, Тува, Алтай, Бурятия – это, по сути, российские колонии. И как часто бывало в колониальных империях, так же делали, кстати, и британцы, и французы, они ведут войну руками, в том числе жителей своих колоний, подневольных. То есть одни рабы этой империи пытаются загнать в рабство свободных людей. То есть это такое бывало, да, потом это заканчивалось действительно и в британской, и во французской империи восстаниями в этих колониях, которых заставляли участвовать в войнах империалистических, которые эти империи вели. Будет ли восстание в России? В нынешней ситуации, я думаю, что нигде из вышеперечисленных многочисленных и в других регионах восстаний не будет. Потому что пока, к сожалению, путинская вертикаль власти, а вернее вертикаль насилия, вертикаль подавления, террора, она работает достаточно эффективно. Миллионы там силовиков пасут стада этого населения травоядного по преимуществу, и ничего оно сделать не может. Но если или когда, это неизбежно, власть России будет слабеть, она будет слабеть, в том числе из-за внутренних проблем, внутренних противоречий, о которых мы только что говорили, и из-за внешних проблем, удары Украины по российским объектам внутри страны тоже подрывают эту систему, этот режим, эту власть. Вот когда власть ослабнет, когда будет там окончательно заметиться раскол, когда окончательно она лишится финансовых ресурсов для того, чтобы подкупать наемников, нанимать там силовиков для подавления или для войны, то тогда, конечно, все может пойти и пойдет в разнос, и в этих регионах в том числе вполне вероятно будут поднимать какие-то собственные восстания, бороться за свою независимость, суверенитет. Если мы вспомним, что уже однажды такая ситуация была, и в начале, в конце 80-х, в начале 90-х, тот же Татарстан фактически провозглашал свою независимость. Просто, да, потом, правда, Шаймиев, президент Татарстана, пошел на поводу у Ельцина и фактически дезавуировал это. Но в какой-то момент, в 91-м или 92-м году, Татарстан провозглашал свою независимость. И, условно, та же, например, Тува, там были мощные волнения антироссийские. Так что все это может повториться, и, я думаю, повторится еще в большем масштабе, чем это было в начале 90-х.
1: Ну, главное тут, чтобы дошли до конца и стали действительно независимыми странами и не входили в эту Российскую империю. Игорь, спасибо вам большое. Ігор Ейдман, політичний експерт та соціолог та автор телеграм-каналу Ейдман Ньюс, був разом із нами на зв'язку. Дякую всім тим, хто провів ці 2 години також разом зі мною в ефірі. Я почуюся, побачуся з вами традиційно завтра о 14:00. Розпочнімо наш ефір, звичайно, з Максимом Несвітайловим. Ізі політика у нас така буде. Тримайтеся, допомагайте Збройним силам України, силам оборони України і пам'ятайте, що попри все, Україна вона назавжди, хлопчики та дівчатка.
2: Ви слухаєте Радіо НВ. Що подивитись цього тижня? Найцікавіші новинки кіно та серіалів, від гучних прем'єр до неочевидних знахідок, рекомендує кіноексперт Юрій Поворозник. Програма «Світ кіно на дивані» про кіно, яке варто побачити наодинці, та що подивитись разом із близькими. Плануйте свої кіновихідні разом із партнером проєкту, національним онлайн-кінотеатром «Світ ТІВІ». Слухайте, що подивитися щоп'ятниці о 19:00 на Радіо НВ.
3: Для довідки.
4: НАТО або Північно-Атлантичний альянс або Організація Північно-Атлантичного договору – військово-політичний союз 32 держав Європи та Північної Америки, які прагнуть досягти цілей Північно-Атлантичного договору. Його підписали у Вашингтоні 4 квітня 1949 року. За цим документом кожна держава-член альянсу несе додаткову відповідальність та користується перевагами від участі у системі колективної безпеки. Так, у статті 5 йдеться про те, що збройний напад на одного чи на кількох членів НАТО розглядається як напад на всіх. Ухвалення усіх рішень в альянсі відбувається на засадах консенсусу. Кожна країна-член НАТО має право вето. НАТО не має власних збройних сил. У розпорядженні альянсу є збройні сили країн-членів. Процедура вступу до НАТО складна і включає кілька етапів. Спочатку країна подає заявку на вступ та виконання плану дій щодо членства в альянсі, скорочено ПДЧ. Наступний крок – отримання згоди усіх членів НАТО, після чого країна офіційно запрошують до переговорів про вступ. Далі тривають самі переговори та узгоджуються етапи вступу до альянсу. Останнім кроком є отримання офіційного запрошення від генерального секретаря НАТО. Відносини між Україною і НАТО почали формуватися у 1992 році. Заявку на отримання ПДЧ країна подала ще у 2008-му. Але із приходом до влади Віктора Януковича плани щодо членства були відкладені. Однак із 2014 року, після того, як Росія незаконно анексувала Крим, співпраця між Україною та Альянсом активізувалася. А 30 вересня 2022 року на тлі повномасштабної війни та окупації агресором територій Україна подала заявку на пришвидшений вступ до НАТО. Цікаво, що Україна, точніше Українська Радянська Соціалістична Республіка, вперше подала заявку про вступ до НАТО ще у 1954-му. Але США, Франція та Велика Британія відповіли відмовою. Хоча Україна і не стала першою пострадянською державою-членом НАТО, але вона стала першою пострадянською країною, яка при